Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь, отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь костем был в сумраке ночей и судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз.

сердец хрустальных перезвон. Твое волшебное люблю я тихим эхом повторю любовь.

на закатном берегу место нашей встречи. На закатном берегу я скучаю по тебе.